0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочу хапа, пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Не хочу хапа, пара-пара-пара-пара-пара-пара.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Як ми вам і обіцяли минулого разу, слухайте продовження вистави «Радість, которая навсегда». Хлопчик на ім'я Кирило із радістю знайомиться з цирковою гімнасткою Анітою, яка із цирком Шапіто приїхала на гастролі до них у місто. Він прагне сам навчитися жонглювати. Йому подобається цирк, бо це радісно, весело. Тропінка, клоуни Бім-Бом та Іриска, а також клоун Кокоша, насправді дядя Коля, намагаються пояснити Кирилові, що радість і веселощі – різні речі. Отже, слухайте продовження вистави «Радость, которая навсегда».
3: И двойки ставят, и переделывать задания заставляют, если я плохо сделаю.
4: Все равно это лучше, чем в школу ходить. Как я тебе завидую. Ой, Кокоша идет с собачкой.
5: Урок математики, урок математики. Так, Анита, сколько будет дважды два? Джованни, не подсказывай. Ладно, это не считается. Сколько будет 9 разделить на 3? Джованни, как тебе не стыдно? Я понимаю, что ты отличник, но ведешь ты себя на двойку. Хорошо. Я придумаю задание сложнее. Итак, решим задачку. У Пети было 15 гривен. Он купил 5 порций мороженого по 3 гривны. Сколько денег осталось у Пети?
3: Правильно, Джованни. Ни копеечки не осталось. Так жалко Петю. Бедный мальчик. Мало того, что все деньги потратил, так еще и заболел в придачу.
4: Вот здорово! Мне бы такой урок математики, я бы тоже был отличником, как Джованни.
3: Да, но только эти задачки были для Джованни, а для меня другие.
0: Смотри, вот мое домашнее задание. Номера с 325 по 335. На овощную базу привезли 3 тонны овощей. 1/3 из них помидоры в ящиках по 20 килограммов. И так далее.
4: О, мы в школе тоже сейчас это проходим.
0: Да, мы с дядей Колей стараемся не отставать от программы.
5: Аня, кроме математики тебе еще надо написать сочинение, а по географии карту нарисовать, помнишь?
0: Помню, дядя Коля. Я вечером сделаю. А сейчас я немножко с Кириллом позанимаюсь. Мы ведь обещали ему.
5: Хорошо. Я не возражаю. Пойду пока чаю попью. Стой, Джованни, ты куда?
4: Ну и Кокоша, он всегда такой?
0: Он очень добрый, все время старается, чтобы весело было.
4: Я знаю, что завидовать нехорошо, но все равно я тебе завидую. А мои родители только и знают, что ругать меня. То не так, это не так. Дома просто как в тюрьме. Знаешь, я придумал. Давай я убегу вместе с вами. Ты поможешь мне?

0: Ходи, и так все время. Мама от нее не отходит ни на шаг. Я не помню, когда она в последний раз улыбалась.
1: А что с твоей сестрой?
0: У нее сердце больное. Недавно ей третью операцию сделали.
1: И ты хочешь сбежать? Как ты позволяешь себе думать об этом?
0: Я просто не могу больше. Я устал.
1: Ты устал? А представляешь, как твои родители устали? А ты тут развлекаешься, вместо того, чтобы помочь маме, сестре.
0: Ну как я им могу помочь? Думаешь, я не хочу, чтобы Соня выздоровела? Чтобы я с ней играть мог? Чтобы она смеялась и радовалась, как все? Я просил маму, чтобы она Соню в цирк привезла. Она даже слышать не хочет. Что я могу сделать? Если бы я уехал с вами, то хоть мне бы стало лучше.
1: И ты бы смог спокойно жить и радоваться?
0: Не знаю, наверное, нет. Но мне так хочется, чтобы в жизни были не только слезы, но и смех, радость. А когда я прихожу в цирк, то забываю про все проблемы. Соню, маму, мне тут хорошо, весело, радостно.
1: Ты слишком часто повторяешь эти слова.
0: Но я...
1: Опять я.
0: Мне кажется, я придумал. Если Соня не может прийти в цирк, то пусть цирк придет к ней.
1: А что? Это неплохая идея.
0: Давай с тобой подготовим выступление для Сони.
1: Давай.
0: Ты научишь меня?
1: Научу.
0: Покажи, как надо жонглировать.
1: Смотри, берешь два мячика и подбрасываешь по очереди. Подбрасываешь и ловишь. Смотри. Раз, два, три, четыре. Понял? Давай теперь ты попробуешь.
0: Хорошо. Раз, два, три, четыре. Ой, падает.
1: Ты не смотри на руку. Смотри на мячик.
0: Хорошо. Раз, два, три, четыре. Ой, опять упала.
1: Ничего, уже лучше. Просто молодец. Отдохни немного, и я покажу тебе номер с лентами.
0: Я хочу спросить у тебя кое-что. Можно?
1: Давай.
0: Вот ты, обычная девчонка. Другая бы на твоем месте задрала бы нос, ходила бы задавалась. В нашем классе ни одна девчонка не согласилась бы пойти к моей сестре. Им бы лучше в кино или просто походить по улице, посплетничать. А ты согласилась пойти подготовить со мной выступление. Почему?
1: Потому что я знаю, как плохо твоей сестричке. У нее нет друзей. Она не может радоваться, как все.
0: У тебя, наверное, полно друзей. С тобой любой захочет дружить. Не то, что со мной. А я бы так хотел иметь настоящего друга. Хотя бы одного или несколько.
1: Ошибаешься. Мы переезжаем из одного города в другой. Мне очень редко удается успеть с кем-нибудь подружиться. Но у меня есть одна замечательная подружка.
0: Тропинка? Я видел такой журнал у Сони. Ей недавно кто-то подарил один номер. Она его до дыр дочитала. Но разве это подружка?
1: Закрой глаза. Сейчас произойдет чудо.
0: Чудо? Я не Соня, чтобы верить в чудеса.
1: А она верит?
0: Верит! И в чудеса, и в сказки.
1: Знаешь, в сказки не всегда можно верить. Но чудеса случаются. Надо только знать, кто творит эти чудеса, и научиться разговаривать с ним.
0: Ну и кто?
1: Бог.
0: Бог? Но он так далеко. Разве он может услышать нас?
1: Может. И я знаю, как научиться с ним разговаривать. Мне помогла в этом тропинка. Так что закрой глаза. Сейчас произойдет чудо.
2: Здравствуй, Кирилл. Я Тропинка.
0: Привет. А как ты оказалась здесь?
2: Я прихожу к мальчикам и девочкам, которые хотят найти друзей, которые хотят больше узнать о Боге и научиться с ним разговаривать. Мне показалось, что ты один из них.
0: Ну, вообще-то да.
2: Значит, мы с тобой будем друзьями.
0: Я согласен. Тропинка, ты пойдешь с нами к моей сестричке? Она болеет и прийти в цирк не может. Мы с Анитой готовим номер, чтобы выступить перед

0: Браво, браво! У вас замечательно получается. Поздравляю, Кирилл. Ты прямо сейчас можешь выходить на арену.
1: Вы шутите?
0: Разве я похож на человека, который шутит?
1: Похоже.
0: Да, я знаю, что похож. Но сейчас я говорю совершенно серьезно. У меня есть один номер, в котором ты мог бы выступать вместе со мной. Хочешь? Я тебе даже имя сценическое придумал. Татоша. Выступают прославленные клоуны. Кокоша и Татоша. Звучит? Звучит.
1: Конечно, хочу. А я смогу? Ведь я еще мало умею. Что я должен буду делать? Давайте готовиться прямо сейчас.
2: Постой, Кирилл. Мы же с тобой другим заняты.
1: Давайте отложим на потом.
3: Но мы уезжаем через 4 дня.
1: Да, я знаю, Анита, но я не могу упустить этот шанс. Мне предлагают по-настоящему выйти на арену. А ты хочешь, чтобы я отказался?
0: Так, я что-то пропустил?
1: Мы готовили номер, чтобы выступить перед моей сестрой. Она болеет и не может прийти в цирк. Мы хотели обрадовать ее.
0: Да, понимаю. Тебе трудно сделать выбор.
1: Я должен отказаться от своей мечты.
0: Иногда нам стоит или отказаться от чего-то, или изменить планы. Это бывает трудно.
1: Я никогда не выйду на арену.
0: Ой!
1: Что с вами?
0: Ой, как чешется!
1: Анита!
0: Анита, помоги!
1: Анита, что случилось?
4: Не беспокойся, у Кокоши это бывает.
0: У меня ужасно чешется голова, когда в ней рождается гениальная идея. Так, так, секундочку, готово. Давайте я помогу вам с выступлением перед твоей сестричкой, а потом все вместе подготовим номер и выступим с ним.
1: Да, это возможно? Анита, слышишь?
4: Слышу. Спасибо, Кокоша. Это действительно гениальная идея.
1: А номер очень сложный.
0: Нет, главное, чтобы пила была достаточно острая.
1: Какая пила?
4: Которой он тебя перепиливать будет.
1: Как перепиливать?
5: Не бойся, я буду делать это медленно и осторожно.
4: Так что ты подумай, Кирилл, может, не стоит выходить на арену?
1: Анита, он опять шутит.
0: Разве я похож на человека, который шутит? Ха-ха-ха!